0: 2303 пассажира.
1: За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями – 2 миллиона 116 874. Восемью ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6229 пассажиров. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20, четверг, 1 октября, с 8 утра до 11, пятница, 2 октября, с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу, 3 октября, непосредственно в день голосования, не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов: Рига, Видземе, Латгала, Курземе, Земгала. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый – временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Белоруссии, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло, поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенное пациенту лекарство, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видзаме возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернавас 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попытки попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
3: С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент.

Колос устранила около 3500 повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Демонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала зам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября. октября с 17 до 20, четверг 1 октября с 8 утра до 11, пятница 2 октября с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов: Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый – временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая смен основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Latvia Виллис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщила агентство агентства БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулберг заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенное пациенту лекарство, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видземе возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Кития Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Кития Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Latvia Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
2: С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles

Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежеса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщала агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРА. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала зам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями – 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября. октября с 17 до 20, четверг, 1 октября с 8 утра до 11, пятница, 2 октября с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов: Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Latvia Вилис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Паневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщала агентство агентства БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенные пациенту лекарства, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видземе возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах +15, +20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до +13, +14. До четверга минимальная температура по ночам составит +7, +12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь +3, +6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до +1, +6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод SCORE. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезон. Смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
2: С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдес Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта

Сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулберг заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Радио «Мелодия».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полное закрытие Вантового моста обойдется жителям и предприятиям в дополнительные 252 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для горожан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро. Даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас вторник, 29 сентября. Вы слушаете «Радио Мелодия». И в студии для вас работает Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну, понедельник мы с вами уже пережили, неделя набирает ход, а значит, самое время заглянуть в календарь, узнать, чем этот день отметился в истории.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1829 год. На улице Лондона впервые вышли патрули новой столичной полиции. Ее создал министр внутренних дел Роберт Пил, и в его честь лондонцы тут же прозвали полицейских «Бобби». Штаб-квартира разместилась в здании, задний ход которого выходил на улочку Great Scotland Yard. Так название переулка стало именем самой знаменитой полиции мира, а заодно и героем сотен детективов. Шерлок Холмс, правда, считал инспекторов Скотланд-Ярда туповатыми, но это уже вопрос литературной ревности. 1885 год. В английском курортном городке Блэкпул по набережной пошел электрический трамвай. Один из первых уличных электрических трамваев в Британии. И главное, ходит он с тех пор и до сих пор уже 141 год. У нас в Риге трамвай тоже сторожил, так что сегодня можно считать это профессиональным праздником всех, кто по утрам едет на работу под знакомый перестук колес. А вот история 1913 года похожа на детектив. Вечером 29 сентября изобретатель Рудольф Дизель сел в Антверпене на пароход, идущий в Англию. Поужинал, пожелал спутникам спокойной ночи и ушел к себе в каюту. Утром его там не оказалось. Кровать была не смята, пальто аккуратно сложено на палубе. Что случилось? Несчастный случай, отчаяние из-за долгов или чья-то злая воля? Не знают до сих пор. И вот знаете, о чем я подумал? Человек исчез бесследно, а фамилию его мы произносим каждый день, заправляясь на бензоколонки. Вот так, наверное, выглядит настоящее бессмертие, когда твое имя пишут не на памятнике, а на пистолете с топливом. 1954 год вступило в силу соглашение о создании ЦЕРН, Европейской организации по ядерным исследованиям под Женевой. А сегодня там работает большой адронный коллайдер, самая сложная машина, когда-либо придуманная человеком. А еще именно в ЦЕРН в 1989 году британец Тим Бернерс-Ли придумал всемирную паутину, чтобы физикам было удобнее обмениваться статьями. Физики свое получили, ну а мы получили интернет, котиков и бесконечные уведомления. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1931 год. Анита Экберг. Шведская красавица, покорившая Италию. Сцена из «Сладкой жизни» Феллини, где она в вечернем платье входит в фонтан Треви и зовет Марчелло Мастрояни, стала одним из самых узнаваемых кадров в истории кино. 1935 год. Родился Джерри Ли Льюис, один из отцов рок-н-ролла. Человек, который играл на рояле руками, ногами, а иногда поджигал его прямо на сцене. Great Balls of Fire, Wild Hotel Shaking Going On. Песни эти до сих пор звучат на вечеринках. Ну и, наконец, Холзи родилась в 1994 году. Американская поп-певица, чья песня «Closer», записанная вместе с Chainsmokers, стала одним из самых больших хитов десятилетия. Сегодня ей исполняется 32 года, так что поздравляем! Всем хорошего вторника, пусть ваши поездки будут без пробок, а все загадки с разгадками.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу сервис.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на билишу сервис bodies.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая объясняет, почему на идеально чистых улицах Японии практически отсутствуют общественные мусорные баки.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим классическую сцену. Идеальный отпуск. Токио. В одной руке пустой стаканчик из-под кофе, а в другой, ну, какая-нибудь обертка от сэндвича. И вот приходится бродить по этим просто безупречно чистым улицам в полной растерянности, потому что...
3: Нигде нет мусорных урн.
2: Да, вообще ни одной. Это какой-то сюрреализм прям. Ну, как искать воду в пустыне. И сегодня в нашем разборе мы опираемся на свежую статью BBC, чтобы понять этот японский парадокс. Наша миссия — разобраться, как история, экономика и культура создали вот эту уникальную городскую среду.
3: И тут важно сразу сказать, что дело вовсе не в какой-то мифической, знаешь, врожденной чистоплотности японцев, как многие привыкли думать.
2: То есть это стереотип?
3: Абсолютно. За исчезновением урн с улиц стоит вполне конкретный исторический перелом, который прям полностью изменил подход к городской среде.
2: Слушай, мы давайте проследим, с чего вообще все началось. В материалах упоминается март 1995 года как такая отправная точка. Что такого произошло тогда, что заставило власти пойти на столь крайние меры и убрать, ну, базовую инфраструктуру?
3: Это был момент глубочайшего потрясения для страны. В токийском метро произошел теракт секты Аум Синрикё. Они распылили зарин.
2: Ого, да. Страшная трагедия.
3: Да, 14 человек погибли, тысячи получили отравление. Власти просто оказались перед лицом вот этой невидимой, совершенно непредсказуемой угрозы. И в качестве экстренной меры предосторожности было решено запечатать, ну или полностью убрать все уличные урны.
2: А, понятно. То есть логика в том, чтобы лишить террористов места, куда можно незаметно спрятать взрывчатку или новые химикаты. Это, кстати, очень напоминает то, что произошло с досмотром в аэропортах. Ну, как один острый кризис навсегда меняет повседневность. До 2001 года никто и не думал снимать обувь на контроле.
3: А последующие атаки 11 сентября в США только закрепили эти строгие меры. В Японии урны окончательно стали восприниматься как такая неконтролируемая угроза безопасности.
2: Но вот тут возникает парадокс. Непосредственная угроза спала, прошли десятилетия. Почему урны просто не вернули на улицы?
3: А потому что муниципалитеты быстро поняли одну вещь. Отсутствие урн оказалось невероятно выгодно им в долгосрочной перспективе.
2: Подожди-ка, в каком смысле выгодно? Звучит как-то нелогично. Ну, кажется, если убрать урны, люди просто начнут бросать мусор прямо под ноги, и город моментально утонет в грязи. Как это может быть на руку властям?
3: Вот тут вступает в игру экономика и особенности японского быта. Дело в том, что в Японии очень строгие правила сортировки домашнего мусора. И плюс за его вывоз часто нужно платить. И когда на улицах стояли большие урны, местные жители просто начали выбрасывать туда свои домашние отходы, чтобы, ну, обойти эти сложные правила.
2: Ничего себе! То есть они прям несли пакеты из дома в уличные мусорки?
3: Да-да, в статье приводится очень показательный пример Киото. Из-за такого домашнего мусора уличные урны постоянно переполнялись. Вокруг скапливалась грязь, а расходы на обслуживание и вывоз этих отходов просто взлетели до небес.
2: Обалдеть.
3: В итоге городские власти сократили число урн более чем вдвое, запустив параллельно кампании против мусора и вообще полностью изменив дизайн среды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис АУВ.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме поддержания порядка без общественных мусорных баков, что в Японии, например, стало возможным благодаря социальным нормам, приучающим граждан уносить мусор с собой. Как это произошло, выясняли наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Хорошо, экономия бюджета – это сильный аргумент. Но мой скепсис никуда не делся. Как все-таки удалось избежать катастрофы на улицах? Ведь мусор от тех же перекусов куда-то нужно девать.
1: А политика сработала исключительно потому, что она наложилась на глубоко укоренившиеся повседневные привычки. В материалах BBC подчеркивается концепция «миуаку окакенай», что означает «избегание причинения неудобств другим».
0: Звучит как такой негласный социальный контракт?
1: Да, именно.
0: То есть каждый гражданин буквально несет свой собственный груз ответственности, ну, в данном случае, свой мусор в кармане до самого дома, чтобы не перекладывать эту проблему на плечи общества.
1: Абсолютно верно. И к этому добавляется сам образ жизни. Профессор истории Эйко Марука Синявер отмечает, что в Японии редко едят на ходу. Возможность произвести мусор вот по дороге от дома до работы минимальна.
0: А, ну да.
2: Пути генерируется гораздо меньше отходов, чем, например, в западных странах.
0: Получается, страдают-то в основном туристы. Они целыми днями гуляют от достопримечательности к достопримечательности со снеками, и им приходится как бы перенимать этот менталитет, ну, делай как местные и носи мусор с собой.
2: Да, туристам бывает непросто.
0: Но ведь инфраструктура все же какая-то существует, верно? В статье упоминается, что на станциях урны все-таки есть.
2: Есть, но стоит обратить внимание на их дизайн. Они полностью прозрачные.
0: А, это возвращает нас к безопасности.
2: Точно. Прозрачный пластик не оставляет слепых зон, туда невозможно незаметно подложить взрывчатку. А на станции Синдзюку вообще пошли еще дальше. Сейчас тестируют инновацию роботов.
0: Роботов-мусорщиков?
2: Угу. Они сами ездят и собирают мусор за пассажирами.
0: Вау. Это потрясающий контраст. С одной стороны, такая традиционная привычка забирать мусор домой, чтобы никого не обременять, а с другой, вот эта попытка решить проблему наплыва людей с помощью высоких технологий.
1: В общем, безупречные улицы Японии остаются результатом такого сложного коктейля исторического страха перед терроризмом, стремления муниципалитетов сэкономить бюджет и, конечно, глубокого взаимного уважения людей. Это поразительный пример долгосрочной адаптации общества.
0: Да уж. И вот о чем действительно стоит задуматься в финале. Если целая нация смогла так органично адаптироваться к исчезновению такой базовой инфраструктуры, как уличные урны, просто за счет коллективной ответственности, от каких еще привычных городских удобств можно было бы отказаться при изменении социальных привычек? Возможно, пустой стаканчик из-под кофе в руке посреди улицы – это не повод для растерянности, а скорее напоминание о том, что чистота всегда начинается с наших собственных карманов. Всем спасибо за внимание.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
4: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И пришло время нашего астрологического прогноза. Узнаем, кому пора выбирать себя и переставать подстраиваться под других. Астрологи говорят о том, что они советуют внимательнее отнестись к своим собственным интересам. И не каждое надо действительно обязательно. Порой полезнее спросить себя, чего хотите именно вы, а не окружающие.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Кто-то может рассчитывать на ваше согласие просто по привычке. Совет, прежде чем сказать «да», проверьте, удобно ли это вам самим. Телец. Сегодня особенно заметно, где вы тратите время на то, что давно перестало приносить пользу. Откажитесь хотя бы от одного необязательного дела. Близнецы. Множество чужих мнений может затруднить простой выбор. Астрологи советуют: сначала решите, чего вы хотите, а затем только спрашивайте совета. Раки. Забота о близких способна снова вытеснить ваши собственные планы. Оставьте часть дня только для своего дела или отдыха. Лев. Сегодня можно спокойно заявить о своем желании, не превращая это в демонстрацию. Выберите то, что действительно нравится вам, а не производит лучшее впечатление. Дева. Вы можете согласиться на лишнюю нагрузку просто потому, что справитесь. Совет. Способность сделать что-то еще не означает обязанности этого делать. Весы. Желание сохранить гармонию способно заставить вас уступить больше необходимого. Совет: в одном важном вопросе сегодня не соглашайтесь на компромисс, который вас явно не устраивает. Скорпион. Четкое понимание собственных границ упростит непростой разговор. Совет: прямо назовите свои условия, причем то условие, которое для вас действительно очень важно. Стрелец. Перед вами может появиться выбор между интересным вариантом и привычным обстоятельством. Астрологи советуют подумать, нельзя ли освободить место для того, что давно хотелось бы вам сделать. Козерог. Чужие ожидания могут оказаться выше ваших реальных обязательств. Отделите то, что вы действительно должны сделать, от того, что просто привыкли брать на себя. Водолеи. Сегодня особенно легко понять, какой путь перестал вам подходить. Разрешите себе изменить решение, если ваши приоритеты уже поменялись. Рыбы. Вы можете слишком быстро поставить чужое настроение выше собственного. Совет: не отменяйте свои планы только потому, что кто-то ожидал от вас другого. В общем, выбирать себя – это не значит игнорировать окружающих. Иногда это просто означает перестать автоматически ставить чужие желания выше собственных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Мы привыкли смотреть. смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Orchard Road. Расположенная в Сингапуре Orchard Road является самой главной улицей и сердцем этого города. Название ее можно перевести как «Дорога фруктовых садов», и появилось оно не случайно. До 19 века здесь действительно располагались красивейшие мускатные плантации, по одной из версий, исчезнувшие из-за необъяснимой болезни, поразившей растения. В 19 веке на Orchard Road стали отстраиваться жилые дома и бунгало, а в 20-м, с появлением огромного количества магазинов, улица превратилась в коммерческий и развлекательный центр Сингапура. Помимо торговых комплексов, на Orchard Road находится множество ресторанов, баров, гостиниц, концертных площадок и ночных клубов. Поэтому улица считается настоящим раем для туристов и местной элиты. В западном конце Orchard Road расположен знаменитый ботанический сад Сингапура, основанный в 1859 году. В старейшем парке страны сохранились последние участки первозданного леса, когда-то занимавшего весь остров. Главной достопримечательностью ботанического сада считается национальный парк орхидей Мандай, на территории которого находится более 60 тысяч этих красивейших цветов. А самыми популярными оригинальными сувенирами, вывозимыми из сада, уже много лет являются драгоценности ручной работы, сделанные из живых орхидей, покрытых тонким слоем золота.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус. Далее об этом и других событиях более подробно. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, о ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работником. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Какой самый нежный способ сказать «давай дружить»? Кто-то приносит соседу пирог, кто-то, может быть, шоколадку коллеге. А вот есть страна, которая уже несколько десятилетий для этого отправляет по всему миру пант.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В воскресенье 27 сентября в аэропорт американской Атланты прилетел необычный рейс. Грузовой Boeing 777 компании FedEx, который в этот раз окрестили «Панда Экспрессом». Единственный груз на борту – две гигантские панды из китайского Чэнду. Самец Пин-Пин и самка Фу-Шуан. Обоим по 6 лет. Оба родились в 2020 году в местном центре разведения панд. Летели они в специальных контейнерах, и, как сообщала авиакомпания, компанию им составляли только свежий бамбук, вода и любимые лакомства. Перед вылетом им устроили проводы, и китайские смотрители рассказали о характерах этих панд. Пин-Пин отлично умеет лазать по деревьям. Фу-Шуан быстрее всех находит корм, который прячут смотрители. Имя Пин-Пин означает пожелание спокойной и мирной жизни, а Фу-Шуан связано со словом «счастье». В Атланте их встречали как рок- или поп-звезд. Грузовики с изображением панд ехали к зоопарку с полицейским экскортом. А у ворот висел баннер «Будущий дом Пин-Пин и Фу-Шуан». Местная закусочная выставила доску с приветствиями на английском и китайском. Люди пришли в футболках с пандами. Одна семья рассказала журналистам, что когда-то видела здесь прежних панд и теперь хочет показать новых своему малышу. Панды в Атланте действительно не впервые. Прежняя пара, Лун-Лун и Ян-Ян, прожила здесь с 1999 года, вырастила семерых детенышей и в 2024 году вернулась в Китай. Новые жильцы останутся на 10 лет. Правда, посетителям придется подождать. Сначала около месяца карантина в закрытой части нового вольера. Знаете, о чем я подумал? Панда стала универсальным языком доброй воли. Ее не нужно переводить, ее невозможно не любить. Она мягкая, неуклюжая, немного ленивая и поэтому очень похожа на нас в выходной день. И в этом есть мудрость, которая работает не только между странами, но и между людьми. Когда словами договориться трудно, иногда помогает жест. Теплый, простой, без подтекста. Пирог соседу, с которым поссорились из-за парковки. Кофе коллеге после неудачного совещания. Первым сказанное «давай мириться». Кому бы вы сегодня отправили свою панду? Не обязательно на 10 лет и не обязательно чартерным рейсом. Иногда ведь достаточно одной фразы или одного звонка. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда встречаем вас тепло, как Атланта своих панд, только без карантина.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вторник, 29 сентября на календаре, послезавтра наступит октябрь, но при этом погода для водителей остается вполне, до плюс 16, без существенных осадков, и кратковременные дожди ожидаются только в Южном Курзаме. Что касается трафика, на мониторе пятерка, но это в среднем по городу, дороги загружены на 56%, около 40 заторов, причем некоторые из них уже превышают 10 минут. Сложного перекрестка Круспилс и Гранита, причем со всех сторон. Классика на Густава Земгалагатова перед Брейбе со стороны восточной магистрали задержит от 15 минут. Утренним пробочным лидером остается улица Даугавгривос, где можно оставить более 20-25 минут. Как мы вчера говорили, завершена модернизация участка железной дороги Засу-Лаукс-Болдера, и вполне возможно уже этой осенью запустят электропоезда. Для начала от 4 до 8 рейсов в день туда и обратно. Ну, может быть, хоть немного это разгрузит Болдерайское шоссе. Впрочем, точные сроки запуска этой линии пока не указаны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и легкого вторника.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Есть подержанные автомобили, стоимость которых с возрастом снижается. А есть автомобили, которым достаточно одной строчки в истории владения, чтобы обычные правила автомобильного рынка перестали действовать. На аукцион выставляют Bentley Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленной специально для королевы Елизаветы II. Машин было всего две, и это, как сообщается, станет единственной королевской машиной этой версии, которая сможет приобрести частный владелец. Ну, правда, торговля начнется примерно с полумиллиона евро. Историю королевского Бентли расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Bentley Mulsanne Extended Wheelbase 2016 года, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставят на торги Broad Arrow Auctions. Онлайн-аукцион состоится 14 октября 2026 года. Предварительная стоимость автомобиля оценивается в 400-450 тысяч евро. Это один из двух Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленных специально для королевы. Автомобиль впервые зарегистрировали на Bentley Motors в Крю 4 октября 2016 года, после чего он использовался королевской семьей и сохранял регистрационный номер DG66OKM. Позднее машину вернули в штаб-квартиру Bentley, где она оставалась до смерти Елизаветы II. Более новый Mulsanne компания решила сохранить, поэтому именно этот экземпляр стал единственным автомобилем данной модели королевы, доступным для приобретения частным владельцам.
1: Конечно, за такие деньги покупают уже не просто Bentley. Покупают происхождение, историю и возможность совершенно невозмутимо произнести гостям: «Да-да, конечно, раньше на этой машине ездила Елизавета II». Причем автомобиль еще раз подтверждает старое правило коллекционеров. Иногда самый ценный элемент машины находится не под капотом, а в ее биографии. Торги пройдут 14 октября, так что посмотрим, во сколько в итоге оценят возможность занять королевское место на заднем сидении. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем успешного дня, хорошей музыки.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. В музыкальной индустрии рекорды обычно считают по проданным альбомам, прослушиваниям и первым местам в чартах. Но есть еще одна гонка за количеством наград. И на церемонии MTV Video Music Awards появился новый единоличный лидер. Тейлор Свифт получила свою 31-ю статуэтку VMA и обошла Бейонсе. Причем награда символичная. Лучший режиссер-исполнитель. За работу артиста не только перед камерой, но и за ней. Впрочем, одной статуэткой вечер для Свифт не ограничился. О главных событиях церемонии расскажет Виталий Дубский.
7: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Тейлор Свифт получила новую награду «Лучший режиссер-исполнитель» на церемонии MTV Video Music Awards 2026, что позволило ей выйти на первое место по общему числу статуэток VMA. До этого момента она делила лидерство с Бейонсе, у обеих было по 30 наград, передает Ohu.as со ссылкой на AP. Новый приз учрежден для артистов, активно работающих за кадром и влияющих на развитие визуального повествования в музыкальных видео. Помимо этого, Свифт получила премию «Видео года» за «The Fate of Ophelia» из альбома «The Life of a Showgirl». В своем выступлении она посвятила награду Долли Партон, умершей в августе в возрасте 80 лет. На церемонии также состоялась премьера клипа «Patient Zero», созданного самой певицей. В видео снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон. Сингл стал первой крупной работой Свифт после ее свадьбы с игроком Канзас-Сити Чифс Трэвисом Келси. Ведущим церемонии выступил Снуп Дог. В программе были представлены трибьюты Долли Партон и Джорджа Майкла, а также выступления Рэй, Бруно Марса, Шабузи и других артистов. Приз «Лучший новый артист» получила Сиена Спиро.

0: Мадонна стала обладательницей нескольких наград, включая «Артист года» и «Лучшая коллаборация». Ключевым моментом вечера стало вручение премии «Video Vanguard Award» группе «Нирвана». Награду приняли Крист Новоселич, Дэйв Гроу и Пэт Смир. Новоселич отметил, что музыка коллектива продолжает находить отклик благодаря ее настоящему и бескомпромиссному характеру. Список победителей MTV Video Music Awards 2026. Видео года – Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Артист года – Мадонна. Песня года – Swim, BTS. Лучший новый артист – Сиена Спиро. Лучшее сотрудничество – Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Лучший режиссер-исполнитель – Тейлор Свифт. Лучший поп-клип – Dream, Lisa. Лучший хип-хоп-клип – Safe, Cardi B, Fifth Kelhane. Лучший R&B-клип – I Just Might, Bruno Mars. Лучшая операторская работа – Confessions to the Film, Мадонна. Лучшая хореография – Confessions to the Film, Мадонна. Лучшие визуальные эффекты – Hate that I made you love me, Ариана Гранде. Видео Vanguard, Nirvana.
1: Церемония получилась почти встречей нескольких музыкальных эпох. Тейлор Свифт устанавливает свой личный новый рекорд, Мадонна получает очередные награды, участники Нирвана выходят за Video Vanguard Awards. Пожалуй, это хорошее напоминание всем нам о том, как быстро поп-культура превращается в историю. Когда-то клипы Нирвана были символом музыкального бунта, а вот сегодня им вручают награду за наследие. А нынешние рекордсмены ведь тоже однажды окажутся классиками. Хотя Тейлор Свифт, судя по количеству статуэток, решила собирать свой собственный музей заранее. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И пришло время нашего астрологического прогноза. Узнаем, кому пора выбирать себя и переставать подстраиваться под других. Астрологи говорят о том, что они советуют внимательнее отнестись к своим собственным интересам. И не каждое надо действительно обязательно. Порой полезнее спросить себя, чего хотите именно вы, а не окружающие.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, кто-то может рассчитывать на ваше согласие просто по привычке. Совет, прежде чем сказать «да», проверьте, удобно ли это вам самим. Телец, сегодня особенно заметно, где вы тратите время на то, что давно перестало приносить пользу. Откажитесь хотя бы от одного необязательного дела. Близнецы. Множество чужих мнений может затруднить простой выбор. Астрологи советуют: сначала решите, чего вы хотите, а затем только спрашивайте совета. Раки. Забота о близких способна снова вытеснить ваши собственные планы. Оставьте часть дня только для своего дела или отдыха. Лев. Сегодня можно спокойно заявить о своем желании, не превращая это в демонстрацию. Выберите то, что действительно нравится вам, а не производит лучшее впечатление. Дева. Вы можете согласиться на лишнюю нагрузку просто потому, что справитесь. Совет. Способность сделать что-то еще не означает обязанности этого делать. Весы. Желание сохранить гармонию способно заставить вас уступить больше необходимого. Совет: в одном важном вопросе сегодня не соглашайтесь на компромисс, который вас явно не устраивает. Скорпион. Четкое понимание собственных границ упростит непростой разговор. Совет: прямо назовите свои условия, причем то условие, которое для вас действительно очень важно. Стрелец. Перед вами может появиться выбор между интересным вариантом и привычным обстоятельством. Астрологи советуют подумать, нельзя ли освободить место для того, что давно хотелось бы вам сделать. Козерог. Чужие ожидания могут оказаться выше ваших реальных обязательств. Отделите то, что вы действительно должны сделать, от того, что просто привыкли брать на себя. Водолеи. Сегодня особенно легко понять, какой путь перестал вам подходить. Разрешите себе изменить решение, если ваши приоритеты уже поменялись. Рыбы. Вы можете слишком быстро поставить чужое настроение выше собственного. Совет: не отменяйте свои планы только потому, что кто-то ожидал от вас другого. В общем, выбирать себя – это не значит игнорировать окружающих. Иногда это просто означает перестать автоматически ставить чужие желания выше собственных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем внимательно следить за картиной движения в латвийской столице. Трафик преодолел отметку 6 баллов, но может еще немного прибавить перед 9 часами. Как говорят, самое темное время перед рассветом, так и в нашем случае после утреннего максимума дороги начнут постепенно освобождаться от транспорта. В данный момент самая протяженная и затратная по времени пробка на Даугавгривас от улицы Рексту до Дурбес, и подросла пробка на участке Лелрбес-Калнцема. А если сюда добавить еще и преодоление Вантового моста, то на этом направлении в сторону центра можно оставить около получаса. Примерно столько же в центре займет преодоление участка от съезда с Островного моста до улицы Валдемара на Лачпиша. Там один сплошной затор. В других местах можно задержаться от 15 до 20 минут, в частности на Густава-Земгалагатва перед Брейбас в направлении порта и на улице Круспилс в направлении моста Славу. В общем, все пока в пределах нынешней осенней нормы. Два слова о сводке полиции за минувшие сутки. Более подробно на правонарушениях и аварийности мы остановимся в следующем выпуске «Автомонитора». Сейчас приведу лишь основной показатель. За вчерашний понедельник по Риге и столичному региону было зарегистрировано 69 ДТП. В них пострадали 8 человек. Вроде немного, но точно так не думают те, кто в эти аварии попал и в них пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Виндалу. Одним из самых популярных индийских блюд в наши дни считается жаркое под названием виндалу. Традиционно готовится оно из свинины с уксусом и чесноком, в который добавляется смесь острых приправ. Тем не менее, сейчас существует множество вариаций в рецепте приготовления блюда. Например, вместо свинины повара иногда используют другие виды мяса, а иногда вообще заменяют его на овощи, создавая вегетарианский вариант виндалу. Кстати, подавать это блюдо лучше всего через день или два после приготовления, когда уксус и приправы достаточно хорошо впитаются в мясо. Прообраз виндалу, свинина в винном соусе с чесноком, был привезен в Гоа португальскими моряками. Местным жителям заморская еда пришлась по вкусу. Они добавили в нее свои национальные специи, в частности карри, и получили новое блюдо, которое назвали виндалу. Кстати, это имя происходит от португальского словосочетания «винью де алью», что можно перевести как «чесночное вино». Помимо Индии, это блюдо стало чрезвычайно популярно в Великобритании, где приправа карри всегда пользовалась успехом. А в 1998 году виндалу прославилось в далеко не кулинарной среде. Это название было в то время на слуху у футбольных болельщиков всего мира. Дело в том, что британская группа Fatless записала тогда пародию на английские футбольные гимны – Фанаты были представлены музыкантами в виде карикатурных персонажей, живущих только футболом и питающихся исключительно пивом и карри. Песню свою «Fatless» решили назвать как раз в честь самого популярного в стране карри – «Виндалу». Несмотря на то, что композиция – это всего лишь пародия, у английских фанатов оказалось достаточно самоиронии, чтобы сделать ее неофициальным гимном своей сборной во время чемпионата мира по футболу 1998 года.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском порту установлен новый рекорд по числу круизных пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно. Круизный сезон в Риге еще далек от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в Рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов, больше, чем когда-либо прежде за один сезон. И до конца года эта цифра продолжит расти. Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу три круизных судна – «Гамбург», «МСС Магнифика» и «Аида Мар», сообщает управление Рижского свободного порта. За весь 2025 год Рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря. Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США, Великобритании. Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна «Гамбург». До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов. Причем Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе. 6 лайнеров посетили латвийскую столицу впервые. Отдельным успехом в порту считают рост числа туристов премиального и экспедиционного класса. Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма. Пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов Рижский свободный порт и его партнеры развивают как отдельное направление. Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями. С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. Даже в декабре Рижский порт рассчитывает принять еще 4 круизных судна. Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря. После двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер «Аида Прима». Динамика последних лет показывает, насколько быстро растет круизный туризм в столице. В 2024 году Рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров. В 2025 уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена еще до наступления октября. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас вторник, 29 сентября. Вы слушаете «Радио Мелодия». И в студии для вас работает Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну, понедельник мы с вами уже пережили, неделя набирает ход, а значит, самое время заглянуть в календарь, узнать, чем этот день отметился в истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1829 год. На улице Лондона впервые вышли патрули новой столичной полиции. Ее создал министр внутренних дел Роберт Пил, и в его честь лондонцы тут же прозвали полицейских «Бобби». Штаб-квартира разместилась в здании, задний ход которого выходил на улочку Great Scotland Yard. Так название переулка стало именем самой знаменитой полиции мира, а заодно и героем сотен детективов. Шерлок Холмс, правда, считал инспекторов Скотланд-Ярда туповатыми, но это уже вопрос литературной ревности. 1885 год. В английском курортном городке Блэкпул по набережной пошел электрический трамвай. Один из первых уличных электрических трамваев в Британии. И главное, ходит он с тех пор и до сих пор уже 141 год. У нас в Риге трамвай тоже сторожил, так что сегодня можно считать это профессиональным праздником всех, кто по утрам едет на работу под знакомый перестук колес. А вот история 1913 года похожа на детектив. Вечером 29 сентября изобретатель Рудольф Дизель сел в Антверпене на пароход, идущий в Англию. Поужинал, пожелал спутникам спокойной ночи и ушел к себе в каюту. Утром его там не оказалось. Кровать была не смята, пальто аккуратно сложено на палубе. Что случилось? Несчастный случай, отчаяние из-за долгов или чья-то злая воля? Не знают до сих пор. И вот знаете, о чем я подумал? Человек исчез бесследно, а фамилию его мы произносим каждый день, заправляясь на бензоколонки. Вот так, наверное, выглядит настоящее бессмертие, когда твое имя пишут не на памятнике, а на пистолете с топливом. 1954 год вступило в силу соглашение о создании ЦЕРН, Европейской организации по ядерным исследованиям под Женевой. А сегодня там работает большой адронный коллайдер, самая сложная машина, когда-либо придуманная человеком. А еще именно в ЦЕРН в 1989 году британец Тим Бернерс-Ли придумал всемирную паутину, чтобы физикам было удобнее обмениваться статьями. Физики свое получили, ну а мы получили интернет, котиков и бесконечные уведомления. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1931 год. Анита Экберг. Шведская красавица, покорившая Италию. Сцена из «Сладкой жизни» Феллини, где она в вечернем платье входит в фонтан Треви и зовет Марчелло Мастрояни, стала одним из самых узнаваемых кадров в истории кино. 1935 год. Родился Джерри Ли Льюис, один из отцов рок-н-ролла. Человек, который играл на рояле руками, ногами, а иногда поджигал его прямо на сцене. Great Balls of Fire, Wild Hotel Shaking Going On. Песни эти до сих пор звучат на вечеринках. Ну и, наконец, Холзи родилась в 1994 году. Американская поп-певица, чья песня «Closer», записанная вместе с Chainsmokers, стала одним из самых больших хитов десятилетия. Сегодня ей исполняется 32 года, так что поздравляем! Всем хорошего вторника, пусть ваши поездки будут без пробок, а все загадки с разгадками.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. У водителей есть свой собственный фольклор. Десятки способов заставить автомобиль расходовать меньше топлива. Ехать на нейтралке, включать передачу повыше, выключать кондиционер, посильнее накачать шины. Для самых решительных пристроиться за грузовиком и воспользоваться его воздушным потоком. Проблема в том, что автомобильные технологии меняются, а многие советы продолжают передаваться из поколения в поколение. И некоторые из них сегодня не только бесполезны, но и могут, напротив, закончиться лишними расходами или даже создать опасную ситуацию на дороге. Какие популярные способы экономии действительно работают, а какие пора забыть, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Водители все активнее ищут способы экономии топлива. Среди самых популярных советов – езда на нейтрале, максимально высокая передача, отказ от кондиционера, перекачанные шины и движение за грузовиком. Однако многие из этих рекомендаций дают минимальный эффект, а иногда и вредят машине. Как передает Оху.ас, об этом рассказал эксперт Андрей Кузин. Реальная экономия начинается с исправного автомобиля, правильного давления в шинах и спокойного стиля вождения. Первый миф – экономия на нейтрале. На современных машинах с электронным впрыском движение на передаче с отпущенным газом часто выгоднее. Блок управления почти перестает подавать топливо. На нейтрале двигатель работает на холостых и продолжает расходовать бензин. Кроме того, водитель теряет торможение двигателем, что повышает нагрузку на тормоза и ухудшает контроль на скользкой дороге, говорит Кузин. Второй миф – высокая передача всегда выгоднее. Это работает только при ровном движении и небольшой нагрузке. Если машина вибрирует, гудит и плохо ускоряется, двигатель работает в натяг, что увеличивает износ. На подъеме при полной загрузке или обгоне лучше переключиться на пониженную передачу. Третий миф – окна всегда дешевле кондиционера. В городе на малой скорости это может быть так, но на трассе открытые стекла ухудшают аэродинамику. До 50-60 км в час можно ехать с открытыми окнами, а выше 80-90 км в час чаще выгоднее включить кондиционер. Четвертый миф – шины стоит перекачивать. Выигрыш по топливу минимален, но машина становится жестче, сцепление ухудшается, а протектор изнашивается быстрее. Недокачанные шины тоже опасны. Они греются, изнашиваются по краям и увеличивают расход. Давление нужно проверять на холодных колесах хотя бы раз в месяц. Остальные мифы про систему старт-стоп, движение за фурой, точность указателя топлива и расчет 5 литров хватит также не выдерживают проверки. Самый надежный способ снизить расход – следить за состоянием машины, давлением в шинах, вовремя менять расходники и ездить плавно. Экономия не должна ухудшать безопасность или приводить к дорогому ремонту, заключает эксперт.
1: Получается, если честно, даже немного обидно. Никакого секретного приема, который позволит тратить вдвое меньше топлива, специалисты нам так и не оставили. Все довольно прозаично. Исправная машина, нормальное давление в шинах и плавная езда без резких разгонов и торможений. Зато есть полезное правило. Если ради экономии приходится рисковать безопасностью или здоровьем автомобиля, такая экономия вполне может стать лишь самой дорогой. Ну а погоню за фурой лучше оставить, наверное, героям кино. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Севенбет. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда-то возвращение мамонтов было сюжетом для фантастики. А вот теперь над этим всерьез работают генетики. Правда, выясняется, что природа устроена несколько сложнее, чем хотелось бы. Американская компания Colossal Bioscience пытается создать животное с ключевыми признаками шерстистого мамонта, используя клетки его ближайшего живого родственника – азиатского слона. Первоначальные сроки уже пришлось пересмотреть. Оказалось, что необходимых генетических изменений гораздо больше, чем предполагали. А вот теперь ускорить работу ученых должен искусственный интеллект. О том, как близко мы подошли к возвращению мамонта, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Шерстистый мамонт, чье существование прекратилось тысячи лет назад, оказалось в центре амбициозного проекта американской компании Colossal Biosciences. Как передает Окху Аз со ссылкой на New York Post, компания стремится вернуть этот вид к жизни. Однако реализация инициативы затягивается, несмотря на первоначальные планы завершить ее к 2028 году. Теперь ученые возлагают надежды на искусственный интеллект, ИИ, который поможет решить эту задачу к началу 2030-х годов. Colossal Biosciences пытается возродить шерстистого мамонта, используя технологии редактирования генов и ДНК, полученную из останков мамонта, найденных в вечной мерзлоте Сибири. Стоит отметить, что ученые не могут получить точную копию шерстистого мамонта, поэтому они работают над созданием адаптированного к холоду азиатского слона, похожего на мамонта, то есть покрытого шерстью и имеющего черты вымершего вида. Ранее компания прогнозировала, что первые детеныши мамонтов появятся в их лабораториях уже к 2030 году. Но теперь сроки воссоздания этих животных сместились. Генеральный директор Colossal Biosciences Бен Лам заявил, что

0: то первые детеныши мамонта появятся в начале 2030-х годов. Выяснилось, что работа по редактированию генов мамонта оказалась сложнее, чем предполагалось. Ученые считали, что для превращения ядра клетки слона в ядро клетки мамонта, из которого затем можно было бы получить эмбрион, достаточно отредактировать около 60 генов. Теперь же выяснилось, что потребуется изменить более 150 генов. ИИ помогает исследователям анализировать генетическую информацию и выявлять изменения в ДНК, которые могли способствовать формированию у слона особенностей мамонта. Colossal Biosciences уже добилась успеха, получив группу из 38 шерстистых мышей, созданных с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за густую шерсть. Пока что нет никаких гарантий, что ученым удастся возродить вымершего мамонта. В случае успеха может появиться слон, наделенный определенными характеристиками шерстистого мамонта. Вопрос о том, смогут ли такие животные выжить в подходящей среде обитания, пока остается открытым. Компания Colossal Biosciences применяет ИИ и технологию редактирования генов CRISPR во всех своих проектах, включая попытки возрождения таких вымерших видов, как нелетающая птица Дода, тасманийский волк и нелетающая птица Моа.
1: В этой истории особенно интересно то, что слово «возродить» приходится брать в кавычки. Даже в случае успеха из лаборатории, конечно же, выйдет не тот самый мамонт, который когда-то бродил по ледниковым равнинам, а генетически измененный слон с некоторыми мамонтовыми особенностями. Но и это еще недавно казалось чистой фантастикой. Пока же самый наглядный результат эксперимента – несколько десятков шерстистых мышей. В общем, до парка мамонтов, похоже, еще ледникового периода, похоже, еще далеко, но первый пушистый шаг в его сторону уже сделан. Вы слушаете Радио Мелодия. Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Все 3 часа работал в этой студии, развлекал вас как мог. Ну и, конечно же, перед тем, как уже пожелать отличного начала дня и попрощаться до 16 часов, новости кино. Знаете, вот в кинотеатрах выясняется самое удивительное, что иногда самая громкая премьера – это фильм, которому уже 7 лет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: «Мстители. Финал» вернулись на большие экраны и за один уикенд собрали по всему миру еще 86 миллионов долларов. Из них 26 миллионов пришлись на Северную Америку и 60 миллионов на остальные страны. И вот теперь начинается особенно интересная арифметика. Общие сборы финала достигли примерно 2 миллиардов 880 миллионов долларов. И до мирового рекорда «Аватара» Джеймса Кэмерона им остается собрать всего лишь 39 миллионов. Вдумайтесь, фильм 2019 года внезапно снова участвует в гонке за звание самого кассового в истории. Конечно, возвращение финала устроили не только ради спортивного интереса. Disney и Marvel таким образом разогревают публику перед декабрьской премьерой «Мстителей. Судный день». В новом фильме Роберт Дауни-младший возвращается во вселенную Marvel, но уже не как «Железный человек», а как злодей «Доктор Дум». А повторный прокат финала получил дополнительный материал и стал заодно рекламой нового стандарта кинотеатров «Infinity Vision». На этом фоне даже Брэд Питт со своей новой картины оказался скромнее. Триллер «Сердце зверя» стартовал с 50 миллионами долларов по всему миру. Питт играет бывшего военного, который вместе со своим боевым псом переживает авиакатастрофу и должен пройти 58 миль по суровой Аляске, чтобы добраться до спасения. Бюджет фильма 82 миллиона, так что ему еще предстоит доказать свою выносливость не только на экране, но и в прокате. Ну а «Мстители» тем временем доказали любопытную вещь. Голливуду иногда даже не обязательно снимать новый хит. Можно достать из закромов старый, добавить к нему несколько кадров и снова заработать десятки миллионов. И теперь остается следить за последними 39 миллионами, потому что Джеймс Кэмерон уже не раз возвращал «Аватар» в кинотеатры. Если Марвел все-таки догонит его, то кассовая дуэль вполне может получить еще один раунд. Вы слушаете радио «Мелодия». Хорошего вам утра. Пусть сегодня возвращаются только те вещи, которым вы действительно рады. Ну, а я вернусь, надеюсь, будете вы мне рады, конечно, после 16 часов буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Было время, когда вторник считался самым спокойным днем на трудовой неделе, но в последнее время, по меньшей мере нынешней осенью, этой разницы не видно. Более того, сегодняшний утренний час пик был даже интенсивнее, чем вчерашний понедельник. На максимуме перед 9 часами более 7 баллов, загруженность дорог в моменте достигала 75%, это на 27% выше среднего показателя для этого времени. Все это не значит, что транспорта в городе стало на четверть больше. Прибавку к показателю дают заторы из-за многочисленных мест дорожных работ и из-за непредвиденных препятствий на дороге, в том числе ДТП. Вот как раз сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник 69 аварий, в них пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили по стране 364 протокола, по Риге 58 за различные нарушения в сфере дорожного движения. В том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и сурово наказан. Штраф, лишение на время прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов, а еще через полчаса ждем тройку на мониторе. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Полисы мира на радио «Мелодия».
6: Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий. Что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время, при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен, сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в Билеши Сервис. Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билеши Сервис.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу Сервис». bodies.lv.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21%. 20% поставили Сейму 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой. Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жители призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жители призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 миллиона 700 тысяч смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravasfurgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravasfurgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад.
2: «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», —
1: рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома, в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр здравоохранения отметил, в декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумари, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Министр подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. Искать средства придется всем министерствам. Нужно экономить, чтобы дать деньги медикам и пациентам, пояснил Абумари. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, политик ответил, что окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Великие композиторы. Великие композиторы оставили после себя бесценное музыкальное наследие. Хотя их современники часто вовсе не считали этих музыкантов талантливыми. Гений оперы Джузеппе Верди, например, в свое время не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая сегодня, по иронии судьбы, носит его имя. В 1833 году комиссия отказала ему в зачислении, объявив, что, во-первых, Верди на 4 года старше, чем положено, а во-вторых, не способен к композиции и из рук вон плохо играет на фортепиано. Куда удачнее складывалась учеба Жоржа Бизе. Тот в 9 лет поступил в Парижскую консерваторию, собрал ряд наград за успехи в игре на фортепиано и органе, а также писал вполне неплохие произведения. Желая продолжить обучение, Бизе однажды выиграл римскую премию и, захватив с собой рекомендательное письмо от своего педагога, отправился в Италию. Правда, передать письмо адресату он забыл и в итоге прочитал его сам. В послании говорилось, что Бизе — умный и воспитанный молодой человек, у которого нет ни малейшего намека на музыкальный талант. Победил обстоятельства и веймарский гений Иоганн Себастьян Бах. В 18 веке композиторов часто приглашали выступать при королевских дворах. Однажды в Дрездене гастролировал популярный в то время французский органист Луи Маршан. Играл он действительно великолепно, приводя публику в восторг. Как-то Маршану рассказали о некоем таланте по имени Бах. Француз тут же пожелал сразиться с юным дарованием. Сначала Луи Маршан исполнил сложнейшую арию со множеством виртуозных вариаций, а потом к клавиру пригласили Баха. Публика провожала его сочувственными взглядами, но напрасно. Бах, впервые услышавший композицию, не только в точности ее повторил, но и предложил Маршану творческое состязание в игре на органе, отчего француз благоразумно отказался.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии

Марис Ведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса. Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время, при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен, сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ лично 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Виндалу.
1: Одним из самых популярных индийских блюд в наши дни считается жаркое под названием виндалу. Традиционно готовится оно из свинины с уксусом и чесноком, в который добавляется смесь острых приправ. Тем не менее, сейчас существует множество вариаций в рецепте приготовления блюда. Например, вместо свинины повара иногда используют другие виды мяса, а иногда вообще заменяют его на овощи, создавая вегетарианский вариант виндалу. Кстати, подавать это блюдо лучше всего через день или два после приготовления, когда уксус и приправы достаточно хорошо впитаются в мясо. Прообраз виндалу, свинина в винном соусе с чесноком, был привезен в Гоа португальскими моряками. Местным жителям заморская еда пришлась по вкусу. Они добавили в нее свои национальные специи, в частности карри, и получили новое блюдо, которое назвали виндалу. Кстати, это имя происходит от португальского словосочетания «vinho de alho», что можно перевести как «чесночное вино». Помимо Индии, это блюдо стало чрезвычайно популярно в Великобритании, где приправа карри всегда пользовалась успехом. А в 1998 году виндалу прославилась в далеко не кулинарной среде. Это название было в то время на слуху у футбольных болельщиков всего мира. Дело в том, что британская группа Fatless записала тогда пародию на английские футбольные гимны. Фанаты были представлены музыкантами в виде карикатурных персонажей, живущих только футболом и питающихся исключительно пивом и карри. Песню свою Fatless решили назвать как раз в честь самого популярного в стране карри – виндалу. Несмотря на то, что композиция – это всего лишь пародия, у английских фанатов оказалось достаточно самоиронии, чтобы сделать ее неофициальным гимном своей сборной во время чемпионата мира по футболу 1998 года.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал голосом.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Блю Гавайи», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

«Can't Help Falling in Love» стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

А в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять, в нее просто падаешь.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21%. 20% поставили Сейму 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой. Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жители призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 миллиона 700 тысяч смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние 2 года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса. В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага является созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага – Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из близлежащей Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе. Да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе – это остров вечной весны, то Гран-Канария – вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из самых крупнейших парусных событий в мире – трансатлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовые и оперные фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии – это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку – это посетить Гран-Канарию.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой.

простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медики требуют повышения зарплат. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим. Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения». Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека. Голосование на выборах в Сейм в понедельник, 28 сентября, началось без существенных инцидентов. Явка избирателей была немного выше, чем ожидалось, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звеидрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникли небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. ЦИК пока не получал сообщений о серьезных происшествиях или проблемах, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава Центральной избирательной комиссии отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение еще до дня выборов. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Звеидрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой общей явке избирателей на выборах. В первый день выборов в 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса. Госагентство цифрового развития ранее подтвердило, что избирательная платформа в первый день голосования работала стабильно. Учреждение cert.lv не выявило инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с выборами. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге ожидается облачная погода с редкими прояснениями, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. И впереди 3 часа нашего общения, музыки мирового класса, увлекательных, интересных программ и, конечно же, историй. Истории со всего мира, которые вот любовно собирают для вас. Часто бывают какие-то курьезные случаи, а иногда с каким-то философским подтекстом. Ну, невероятная история сегодня такая. Бывают клиенты, которых в магазине никто не ждет. Без денег, без паспорта, без малейшего понятия о правилах торговли. И вот один такой клиент на днях зашел в индийский алкогольный магазин.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Случилась эта история в Индии, в штате Джаркханд, в поселке Орманджи под городом Ранчи. Самка обезьяны, видимо, решила разнообразить рацион из бананов и листьев, и вот так забрела в винный магазин. Люди внутри опешили, а посетительница времени не теряла. Она добралась до бутылки и, по сообщениям индийской прессы, отведала водки. После чего сделала то, что сделал бы на ее месте любой, кто не рассчитал свои силы. Улеглась и уснула. Прямо в магазине. Пришлось вызывать команду спасателей, чтобы аккуратно, без травм и паники, вынести эту крепко спящую нарушительницу куда-то в безопасное место. Вокруг собралась толпа зевак. Видео, разумеется, моментально разлетелось по соцсетям. Одни хохотали, другие, кстати, всерьез переживали за здоровье обезьяны, ведь алкоголь для животного совсем не шутка. К счастью, спасатели справились, и обезьяну благополучно вынесли из магазина. Это, кстати, ведь не первый такой случай. Не так давно, не в Индии, а в американском штате Вирджиния, енот пробрался через потолок в магазин спиртного, отведал скотча с виски и уснул в туалете. Ну, прямо вот как заправский хулиган. Утром его нашел сотрудник, енот проспался в приюте и был отпущен на волю. Похоже, у него был какой-то корпоратив. Ну, и вот, знаете, как будто бы у витрин с красивыми бутылками есть особая сила притяжения, и не только для людей, но и для животных. И вот знаете, о чем я подумал? Эта история смешная, но в ней есть что-то очень человеческое. Обезьяна не планировала вечеринку. Она просто увидела что-то яркое, интересное, доступное, попробовала, потом еще чуть-чуть, а затем проснулась в окружении спасателей и видеокамер. У нас все то же самое, только оправданий больше. Это же пятница, это же корпоратив. Ну, еще по одной и все. А вот наша дальняя родственница без слов показала, чем обычно заканчивается это еще чуть-чуть. А еще напомнила нам, что соблазны всегда лежат на самом видном месте и красиво подсвечены. Умение вовремя остановиться, пожалуй, самое недооцененное взрослое умение. Так что, если вдруг на этой неделе рука потянется еще к одной, вот вспомните эту самую индийскую обезьяну, которая проснулась знаменитостью, но, думаю, без малейшего желания это повторить. Чувство меры не отнимает у праздника радость, оно оставляет ее на утро. Оставайтесь на «Радио Мелодия», мы всегда за чувство меры, кроме музыки, вот ее можно без ограничений.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте «Билишу сервис». Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. У водителей есть свой собственный фольклор. Десятки способов заставить автомобиль расходовать меньше топлива. Ехать на нейтралке, включать передачу повыше, выключать кондиционер, посильнее накачать шины. Для самых решительных пристроиться за грузовиком и воспользоваться его воздушным потоком. Проблема в том, что автомобильные технологии меняются, а многие советы продолжают передаваться из поколения в поколение. И некоторые из них сегодня не только бесполезны, но и могут, напротив, закончиться лишними расходами или даже создать опасную ситуацию на дороге. Какие популярные способы экономии действительно работают, а какие пора забыть, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Водители все активнее ищут способы экономии топлива. Среди самых популярных советов – езда на нейтрале, максимально высокая передача, отказ от кондиционера, перекачанные шины и движение за грузовиком. Однако многие из этих рекомендаций дают минимальный эффект, а иногда и вредят машине. Как передает Оху.ас, об этом рассказал эксперт Андрей Кузин. Реальная экономия начинается с исправного автомобиля, правильного давления в шинах и спокойного стиля вождения. Первый миф – экономия на нейтрале. На современных машинах с электронным впрыском движение на передаче с отпущенным газом часто выгоднее. Блок управления почти перестает подавать топливо. На нейтрале двигатель работает на холостых и продолжает расходовать бензин. Кроме того, водитель теряет торможение двигателем, что повышает нагрузку на тормоза и ухудшает контроль на скользкой дороге, говорит Кузин. Второй миф. Высокая передача всегда выгоднее. Это работает только при ровном движении и небольшой нагрузке. Если машина вибрирует, гудит и плохо ускоряется, двигатель работает в натяг, что увеличивает износ. На подъеме при полной загрузке или обгоне лучше переключиться на пониженную передачу. Третий миф. Окна всегда дешевле кондиционера. В городе на малой скорости это может быть так, но на трассе открытые стекла ухудшают аэродинамику. До 50-60 км в час можно ехать с открытыми окнами, а выше 80-90 км в час чаще выгоднее включить кондиционер. Четвертый миф. Шины стоит перекачивать. Выигрыш по топливу минимален, но машина становится жестче, сцепление ухудшается, а протектор изнашивается быстрее. Недокачанные шины тоже опасны. Они греются, изнашиваются по краям и увеличивают расход. Давление нужно проверять на холодных колесах хотя бы раз в месяц. Остальные мифы про систему старт-стоп, движение за фурой, точность указателя топлива и расчет 5 литров хватит также не выдерживают проверки. Самый надежный способ снизить расход – следить за состоянием машины, давлением в шинах, вовремя менять расходники и ездить плавно. Экономия не должна ухудшать безопасность или приводить к дорогому ремонту, заключает эксперт.
1: Получается, если честно, даже немного обидно. Никакого секретного приема, который позволит тратить вдвое меньше топлива, специалисты нам так и не оставили. Все довольно прозаично. Исправная машина, нормальное давление в шинах и плавная езда без резких разгонов и торможений. Зато есть полезное правило. Если ради экономии приходится рисковать безопасностью или здоровьем автомобиля, такая экономия вполне может стать лишь самой дорогой. Ну а погоню за фурой лучше оставить, наверное, героям кино. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. В музыкальной индустрии рекорды обычно считают по проданным альбомам, прослушиваниям и первым местам в чартах. Но есть еще одна гонка за количеством наград. И на церемонии MTV Video Music Awards появился новый единоличный лидер. Тейлор Свифт получила свою 31-ю статуэтку VMA и обошла Бейонсе. Причем награда символичная. Лучший режиссер-исполнитель. За работу артиста не только перед камерой, но и за ней. Впрочем, одной статуэткой вечер для Свифт не ограничился. О главных событиях церемонии расскажет Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Тейлор Свифт получила новую награду «Лучший режиссер-исполнитель» на церемонии MTV Video Music Awards 2026, что позволило ей выйти на первое место по общему числу статуэток VMA. До этого момента она делила лидерство с Бейонсе, у обеих было по 30 наград, передает Ohu.as со ссылкой на AP. Новый приз учрежден для артистов, активно работающих за кадром и влияющих на развитие визуального повествования в музыкальных видео. Помимо этого, Свифт получила премию «Видео года» за «The Fate of Ophelia» из альбома «The Life of a Showgirl». В своем выступлении она посвятила награду Долли Партон, умершей в августе в возрасте 80 лет. На церемонии также состоялась премьера клипа «Patient Zero», созданного самой певицей. В видео снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон. Сингл стал первой крупной работой Свифт после ее свадьбы с игроком Канзас-Сити Чифс Трэвисом Келси. Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg. В программе были представлены трибьюты Долли Партон и Джорджа Майкла, а также выступления Рэй, Бруно Марса, Шабузи и других артистов. Приз «Лучший новый артист» получила Сиена Спиро. Мадонна стала обладательницей нескольких наград, включая «Артист года» и «Лучшая коллаборация». Ключевым моментом вечера стало вручение премии «Video Vanguard Award» группе «Нирвана». Награду приняли Криста Новосилич, Дэйв Гролл и Пэт Смир. Новосилич отметил, что музыка коллектива продолжает находить отклик благодаря ее настоящему и бескомпромиссному характеру. Список победителей MTV Video Music Awards 2026. «Видео года» — Тейлор Свифт, «The Fate of Ophelia». «Артист года» — Мадонна. «Песня года» — Swim, BTS. Лучший новый артист – Сиена Спиро. Лучшее сотрудничество – Мадонна и Сабрина Карпентер – Bring You Love. Лучший режиссер-исполнитель – Тейлор Свифт. Лучший поп-клип – Dream – Лиса. Лучший хип-хоп-клип – Safe – Cardi B – Fifth Kelhany. Лучший R&B-клип – I Just Might – Bruno Mars. Лучшая операторская работа – Confessions to the Film – Мадонна. Лучшая хореография – Confessions to the Film – Мадонна. Лучшие визуальные эффекты – Hate That I Made You Love Me – Ариана Гранде. Видео Vanguard – Нирвана.
3: Церемония получилась почти встречей нескольких музыкальных эпох. Тейлор Свифт устанавливает свой личный новый рекорд. Мадонна получает очередные награды. Участники Нирвана выходят за Video Vanguard Awards. Пожалуй, это хорошее напоминание всем нам о том, как быстро поп-культура превращается в историю. Когда-то клипы Нирвана были символом музыкального бунта, а вот сегодня им вручают награду за наследие. А нынешние рекордсмены ведь тоже однажды окажутся классиками. Хотя Тейлор Свифт, судя по количеству статуэток, решила собирать свой собственный музей заранее. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пеха, и у меня для вас невероятная история. Как обычно реагирует бабушка, когда видит, что внук часами сидит за компьютерной игрой? Правильно. Опять ты в свои стрелялки. Но одна шотландская бабушка поступила иначе. Она взяла у внука джойстик и теперь попала в книгу рекордов Гиннесса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, Кэт Боуи из Абердина. 1 сентября ей исполнилось 78. И она официально самая пожилая женщина в мире, которая ведет прямые трансляции игры Fortnite на платформе Twitch. Все началось в 2017-м. Кэт увидела, как играет внук, и, по ее словам, мгновенно заинтересовалась. В 2018-м завела собственный аккаунт. А идея играть в прямом эфире для зрителей родилась, можно сказать, из вредности. Внук не мог поверить, что бабушка на такое решится, и заявил, что к ней все равно никто не придет смотреть. Кэт потом призналась, что эти слова подействовали на нее, как красная тряпка на быка. Сегодня у нее больше 24 тысяч подписчиков. И внук, как она лукаво замечает, эту тему больше не поднимает. Интересно, почему? Ее ник в игре переводится как «ворчливая бабуля», плюс год рождения, 48-й. Имя придумала внучка, и это шутка, потому что, по словам Кэт, все знают, ворчать она не умеет. Зрители обожают ее за позитив, за озорство и за заразительный смех. Кэт стримит часами. При этом за победами не гоняется, а ставит себе на каждую партию свою маленькую цель. Играет, как говорит сама, для себя, чтобы поболтать со своими замечательными зрителями. Себя она называет не геймером, а фортнайтером. Кэт попала в новое издание книги рекордов Гиннесса для геймеров. А на соседних страницах 11-летний Макс Бейкер, самый юный разработчик игр. И вот представьте, два рекордсмена с разных концов жизни в одной книге. Своим ровесникам Кэт передает простое послание. «Никогда не позволяйте возрасту вас остановить. Если смогла я, сможете и вы». И добавляет «вперед к 80». Ох, знаете, о чем я подумал? Между поколениями обычно стоит стена. Это ваши игры, ох, это ваши сериалы, это ваша музыка. А Кэт просто села рядом с внуком и спросила, во что он играет. И тут же стена оказалась дверью. Может, лучший способ понять детей и внуков – это не читать нотации про вред компьютеров, а попросить однажды «научи меня». Сколько раз мы говорили себе «это не для моего возраста». Кэт Боуи ответила бы «а кто это решил?» Попробуйте на этой неделе хоть что-нибудь, чего раньше стеснялись. Ну, хотя бы из вредности. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда играем для вас. Пусть, конечно, и не в Fortnite.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Первый вечерний выпуск «Автомонитора». Начнем с хорошего. А именно, Волойны в октябре собираются начать строительство новой специализированной площадки для сбора сортированных отходов. Здесь жители смогут сдавать вторсырье, старую бытовую электротехнику, строительный мусор, а также, внимание, аккумуляторы и старые автомобильные шины. О дате открытия площадки проинформируют дополнительно. Нам до Волойны рукой подать. Единственное, пока не ясно, можно ли будет сдавать шины рижанам. Это мы выясним и вам сообщим. Давайте-ка узнаем, что происходит в это время на рижских дорогах. «Пятерка» на мониторе появилась уже после 4 часов. К этой минуте 6 баллов и более 40 заторов сформировались по всему городу. Выделим наиболее протяженные и затратные по времени. Это Густава-Земгалагатва перед Бреево с обеих сторон, причем в направлении восточной магистрали пробка превышает 15 минут. Примерно столько же можно оставить в Чекуре на Вискалю и Крустобазницес и более 15 минут заторы на Карля-Урманя перед Венебазгатве в обоих направлениях. Пока это самые сложные места, будем следить за трафиком дальше, о чем мы расскажем в следующем выпуске через 30 минут. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Orchard Road. Расположенная в Сингапуре Orchard Road является самой главной улицей и сердцем этого города. Название ее можно перевести как «Дорога фруктовых садов», и появилось оно не случайно. До 19 века здесь действительно располагались красивейшие мускатные плантации, по одной из версий, исчезнувшие из-за необъяснимой болезни, поразившей растения. В 19 веке на Orchard Road стали отстраиваться жилые дома и бунгало, а в 20-м, с появлением огромного количества магазинов, улица превратилась в коммерческий и развлекательный центр Сингапура. Помимо торговых комплексов, на Orchard Road находится множество ресторанов, баров, гостиниц, концертных площадок и ночных клубов. Поэтому улица считается настоящим раем для туристов и местной элиты. В западном конце Orchard Road расположен знаменитый ботанический сад Сингапура, основанный в 1859 году. В старейшем парке страны сохранились последние участки первозданного леса, когда-то занимавшего весь остров. Главной достопримечательностью ботанического сада считается национальный парк орхидей Мандай, на территории которого находится более 60 тысяч этих красивейших цветов. А самыми популярными оригинальными сувенирами, вывозимыми из сада, уже много лет являются драгоценности ручной работы, сделанные из живых орхидей, покрытых тонким слоем золота.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10%. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в 4 основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых 3 месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,1%. Мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,3%. Расчеты основаны на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют 3 крупнейшие розничные сети: Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 400 000 евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 400 000 евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период Центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые 2 недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние 2 месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готово сотрудничать с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом. I could stay awake just to hear.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пекка, и, конечно, у меня для вас невероятная история. Представьте подростка, который утром просыпается и не может открыть ни ТикТок, ни Инстаграм, ни Ютуб. Ни тебе лайков, ни сторис. Для кого-то это ужас, а для кого-то мечта. А для британских подростков совсем скоро это будет реальность.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Великобритании назвали точную дату. С марта 2027 года детям и подросткам младше 16 лет запретят пользоваться социальными сетями. Раньше говорили размыто, весной. Теперь министр культуры Лиза Нанди назвала месяц и пообещала, что страна станет первопроходцем в безопасности детей в интернете. Под запрет попадают TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook, X, Threads и Reddit. Речь идет о более чем 12 миллионах британских детей. Власти провели общественные консультации, в них участвовали больше 116 тысяч человек, и 85% родителей сказали, что риски соцсетей для детей перевешивают пользу. Любопытно и то, что платформы, по словам министра, смогут выбраться из этого черного списка, если перестроят свои сервисы и докажут, что они безопасны. Но в то же время, конечно, есть и скептики. Британия идет по пути Австралии, где похожий запрет действует с декабря 2025 года. И вот что показали австралийские исследователи. Через 3 месяца после введения ограничений больше 85% подростков младше 16 по-прежнему сидели в запрещенных соцсетях. Причем в основном через собственные аккаунты. Поэтому британцы обещают сделать систему такой, чтобы обойти ее было гораздо сложнее. Но вот получится ли, это уже покажет время. Знаете, о чем я подумал? Самое интересное здесь даже не подростки. Подростки, как всегда, что-нибудь придумают. Они, я думаю, изобретательнее любого министерства. Самое интересное здесь мы, взрослые. Вот скажите честно, вы бы продержались без соцсетей хотя бы неделю? Без утреннего пролистывания ленты, без этого «я только на минутку проверю». И тут главное, мы можем запрещать детям что угодно, но учатся-то они все равно у нас. Если за семейным ужином каждый сидит в своем телефоне, никакой закон не научит ребенка поднимать глаза от экрана. Может быть, лучший фильтр для детей – это просто взрослый, который отложил телефон и спросил ребенка своего, как прошел твой день. Предлагаю маленький домашний закон, без всякого там парламента, без министров. Один вечер в неделю, без телефонов за столом. Причем для всех, включая родителей. И давайте вот посмотрим, кому будет труднее. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда работаем без ленты, без лайков, зато живым голосом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 2 балла с 6 до 8. Дороги рижские продолжают заполняться транспортом. Сложно и приличной пробки на Карля Ульмане перед Вене Базгатова в обоих направлениях. Также в обоих направлениях тормозит Густава Замгалагатва перед Брейбас. До получаса можно оставить на Круста Базницас и около 20 минут на Вискалю. Это наиболее затратные по времени участки в городе. Благо сегодня с погодой, в общем-то, повезло. Пасмурно, но без осадков. Завтра нас ждет примерно такая же погода. При этом время от времени будут прояснения, выглянет солнце, воздух прогреется до 18 градусов. В общем и целом, вечерний час пик продолжается. Если на вашем пути встретится неожиданный затор или препятствие, сообщите об этом в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Цин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле.
5: А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Есть подержанные автомобили, стоимость которых с возрастом снижается. А есть автомобили, которым достаточно одной строчки в истории владения, чтобы обычные правила автомобильного рынка перестали действовать. На аукцион выставляют Bentley Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленной специально для королевы Елизаветы II. Машин было всего две, и это, как сообщается, станет единственной королевской машины этой версии, которая сможет приобрести частный владелец. Ну, правда, торговля начнется примерно с 500 000 евро. Историю королевского Бентли расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Bentley Mulsanne Extended Wheel Base 2016 года, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставят на торги Broad Arrow Auctions. Онлайн-аукцион состоится 14 октября 2026 года. Предварительная стоимость автомобиля оценивается в 400-450 тысяч евро. Это один из двух Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленных специально для королевы. Автомобиль впервые зарегистрировали на Bentley Motors в Крю 4 октября 2016 года, после чего он использовался королевской семьей и сохранял регистрационный номер DG66OKM. Позднее машину вернули в штаб-квартиру Bentley, где она оставалась до смерти Елизаветы II. Более новый Mulsanne компания решила сохранить, поэтому именно этот экземпляр стал единственным автомобилем данной модели королевы, доступным для приобретения частным владельцам.
1: Конечно, за такие деньги покупают уже не просто Bentley. Покупают происхождение, историю и возможность совершенно невозмутимо произнести гостям: «Да-да, конечно, раньше на этой машине ездила Елизавета II». Причем автомобиль еще раз подтверждает старое правило коллекционеров. Иногда самый ценный элемент машины находится не под капотом, а в ее биографии. Торги пройдут 14 октября, так что посмотрим, во сколько в итоге оценят возможность занять королевское место на заднем сидении. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем успешного дня, хорошей музыки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетный сервис.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда-то возвращение мамонтов было сюжетом для фантастики. А вот теперь над этим всерьез работают генетики. Правда, выясняется, что природа устроена несколько сложнее, чем хотелось бы. Американская компания Colossal Bioscience пытается создать животное с ключевыми признаками шерстистого мамонта, используя клетки его ближайшего живого родственника, азиатского слона. Первоначальные сроки уже пришлось пересмотреть. Оказалось, что необходимых генетических изменений гораздо больше, чем предполагали. А вот теперь ускорить работу ученых должен искусственный интеллект. О том, как близко мы подошли к возвращению мамонта, расскажет Виталий Дубский.
8: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Шерстистый мамонт, чье существование прекратилось тысячи лет назад, оказалось в центре амбициозного проекта американской компании Colossal Biosciences. Как передает Окху Аз со ссылкой на New York Post, компания стремится вернуть этот вид к жизни. Однако реализация инициативы затягивается, несмотря на первоначальные планы завершить ее к 2028 году. Теперь ученые возлагают надежды на искусственный интеллект, ИИ, который поможет решить эту задачу к началу 2030-х годов. Colossal Biosciences пытается возродить шерстистого мамонта, используя технологии редактирования генов и ДНК, полученную из останков мамонта, найденных в вечной мерзлоте Сибири. Стоит отметить, что ученые не могут получить точную копию шерстистого мамонта, поэтому они работают над созданием адаптированного к холоду азиатского слона, похожего на мамонта, то есть покрытого шерстью и имеющего черты вымершего вида. Ранее компания прогнозировала, что первые детеныши мамонтов появятся в их лабораториях уже к 2030 году. Но теперь сроки воссоздания этих животных сместились. Генеральный директор Colossal Biosciences Бен Лам заявил, что первые детеныши мамонта появятся в начале 2030-х годов. Выяснилось, что работа по редактированию генов мамонта оказалась сложнее, чем предполагалось. Ученые считали, что для превращения ядра клетки слона в ядро клетки мамонта, из которого затем можно было бы получить эмбрион, достаточно отредактировать около 60 генов. Теперь же выяснилось,

0: во всех своих проектах, включая попытки возрождения таких вымерших видов, как нелетающая птица Дода, тасманийский волк и нелетающая птица Моа.
1: В этой истории особенно интересно то, что слово «возродить» приходится брать в кавычки. Даже в случае успеха из лаборатории, конечно же, выйдет не тот самый мамонт, который когда-то бродил по ледниковым равнинам, а генетически измененный слон с некоторыми мамонтовыми особенностями. Но и это еще недавно казалось чистой фантастикой. Пока же самый наглядный результат эксперимента – несколько десятков шерстистых мышей. В общем, до парка мамонтов, похоже, еще ледникового периода, похоже, еще далеко, но первый пушистый шаг в его сторону уже сделан. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», а микрофон Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Представьте, что безбилетники в трамвае начинают уговаривать друг друга купить билет. Не из страха перед контролером, а лишь потому, что им стало жаль водителя. Ситуация, которая звучит как фантастика, правда? А вот в мире компьютерных игр это только что случилось.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть такая финская студия Remedy Entertainment. Для геймеров со стажем это почти легенда. Макс Пейн, Алан Вейк, Control, игры с необычными сюжетами, мрачноватым юмором и очень высоким качеством. 24 сентября Remedy выпустила новую игру Control Resonant, продолжение истории о таинственном федеральном бюро контроля. Герой по имени Дилан спасает Манхэттен, искаженный сверхъестественными силами. Как это часто бывает, за день до официального релиза взломанная версия уже гуляла по интернету. А вот дальше началось то, чего никто не мог вообще ожидать и даже себе представить. На Reddit, который в сообществе, которое вообще прямо так и называется «Пиратские игры», вместо привычных радостных возгласов вдруг люди стали писать: «А вот эту игру я куплю за свои деньги». Один написал, что это одна из немногих игр, за которые он готов заплатить. Он очень любит игры Remedy и хочет сделать все, чтобы эта студия удержалась на плаву. Другой тоже признается: «Я не собирался покупать, но теперь, вот почитав, дескать, комментарии остальных, чувствую, что должен. Эта студия делает хорошие игры». Третий подытожил: «Это та игра, которую не стоит пиратить, если можешь позволить себе ее купить». Почему же, спросите вы, пираты так переживают? А дело в том, что у Remedy непростое время. Прошлая ее игра FBC Fireback не оправдала ожиданий. Выручка студии за первое полугодие 26 года составила около 23 миллионов евро против 30 годом ранее. Alan Wake 2 окупалась больше года. А Control Resonant студия выпустила сама, без внешнего издателя. Так что каждая покупка игры идет напрямую команде создателей. Хорошая новость, старт удался. В Steam одновременно играли около 35 тысяч человек. Отзывы очень положительные. И вот знаете, о чем я подумал? Честность бывает двух видов. Одна из страха: «Не возьму, потому что поймают». А вот другая из любви: «Не возьму, потому что за этим стоят люди, которых я не хочу подвести». И вторая, как показывает эта история, работает даже там, где первая бессильна. Это, между прочим, касается не только игр. Любимое кафе на углу, где помнят ваш заказ, маленький книжный магазинчик, мастер, который 20 лет чинит обувь в одной и той же будке. Мы поддерживаем их не потому, что обязаны, а потому, что без них улица станет беднее. Так что, если у вас есть своя Remedy, место или человек, которого вы любите, не забывайте голосовать за них самым понятным способом – своим евро. Даже пираты, как выяснилось, это понимают. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в эфире только за легальное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Хлену. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Виндалу.
6: Одним из самых популярных индийских блюд в наши дни считается жаркое под названием виндалу. Традиционно готовится оно из свинины с уксусом и чесноком, в который добавляется смесь острых приправ. Тем не менее, сейчас существует множество вариаций в рецепте приготовления блюда. Например, вместо свинины повара иногда используют другие виды мяса, а иногда вообще заменяют его на овощи, создавая вегетарианский вариант виндалу. Кстати, подавать это блюдо лучше всего через день или два после приготовления, когда уксус и приправы достаточно хорошо впитаются в мясо. Прообраз виндалу, свинина в винном соусе с чесноком, был привезен в Гоа португальскими моряками. Местным жителям заморская еда пришлась по вкусу. Они добавили в нее свои национальные специи, в частности карри, и получили новое блюдо, которое назвали виндалу. Кстати, это имя происходит от португальского словосочетания «винью де алью», что можно перевести как «чесночное вино». Помимо Индии, это блюдо стало чрезвычайно популярно в Великобритании, где приправа карри всегда пользовалась успехом. А в 1998 году виндалу прославилось в далеко не кулинарной среде. Это название было в то время на слуху у футбольных болельщиков всего мира. Дело в том, что британская группа Fatless записала тогда пародию на английские футбольные гимны. Фанаты были представлены музыкантами в виде карикатурных персонажей, живущих только футболом и питающихся исключительно пивом и карри. Песню свою Fatless решили назвать как раз в честь самого популярного в стране карри – виндалу. Несмотря на то, что композиция – это всего лишь пародия, у английских фанатов оказалось достаточно самоиронии, чтобы сделать ее неофициальным гимном своей сборной во время чемпионата мира по футболу 1998 года.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В августе оборот розничной торговли за год вырос на 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%. С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66% до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года. Однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38 до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно, с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Когда-то за советом о важном ходили к старейшинам, потом к гадалке, потом к соседке, которая все про всех знает. А вот сегодня один человек пошел за таким советом к чат-боту и в итоге подал на него в суд. Причем иск ему помог составить все тот же самый чат-бот.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело это было в Китае, в уезде Цзяньшань, в провинции Чжэцзян. Мужчина по фамилии Ши, это был младший из пятерых детей в семье, весной взял на себя организацию важного семейного обряда. В Китае для таких событий многие до сих пор выбирают благоприятный день по традиционному календарю. Сначала семья посоветовалась с мастером фэн-шуй и выбрала 20 апреля. Но вот вдруг Ши засомневался. По местным поверьям, этот день выпадал как-то неудачно. И тогда он обратился к Дуобао, одному из самых популярных в Китае ИИ-помощников от компании из группы ByteDance. Ши и раньше постоянно им пользовался, например, чтобы разбирать рабочие договоры. Чат-бот посоветовал перенести все на 19 апреля и провести традиционный ритуал с бумажными подношениями. Ши послушался и оповестил всю родню. А когда потом уточнил, в каком часу лучше начинать, бот назвал время с 7 до 9 утра. И тут же заявил, что 19 апреля вообще-то неблагоприятный день. Ши переспросил несколько раз, бот настаивал на своем. Но родственники уже были в курсе, менять все это было поздно. И вот вскоре после этого в семье случилась неприятность. Один из родственников серьезно пострадал в дорожной аварии. Часть семьи решила, что все дело в неудачной дате, и обиделась на этого самого Ши. Он пожаловался компании, ответа не получил, и тогда он пошел в суд с требованием извинений и компенсации. Сумму, кстати, не раскрывают. А составить иск и расписать, что делать дальше, ему помог все тот же самый Дуобао. Компания в суде возражает. В пользовательском соглашении прямо сказано, ответы ИИ носят справочный характер, не являются профессиональной консультацией. Аши отвечает, что это соглашение перекладывает всю ответственность на пользователя. Слушания прошли 3 сентября, но решение по этому делу еще пока не принято. И вот знаете, о чем я подумал? Мы все охотнее отдаем машине не только маршрут до дачи и рецепт пирога, но и те самые решения, в которых раньше полагались на себя, на семью, на свой опыт. Это удобно, пока все хорошо. А вот когда что-то идет не так, очень хочется найти виноватого. И вот нейросеть превращается в новую гадалку, только с пользовательским соглашением мелким шрифтом. Хотя, если честно, ни одна гадалка еще не помогала клиенту составить иск против самой себя. Советоваться можно с кем угодно, хоть с мастером фэн-шуй, хоть с искусственным интеллектом. Но все-таки, мне кажется, последнее слово должно оставаться за нами. Иначе мы спросим у машины, кто виноват, и она честно ответит. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда советуем только хорошую музыку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Всем привет. На красту в сторону Кингаракса, не доезжая Лидо, в левой полосе авария. Будьте осторожны, собирается большая пробка.
2: Начали сообщения от водителя такси Валентина Юсина. Что касается пробок, они еще есть. После 8 баллов с хвостиком на максимуме 17.20 до 17.45 к этой минуте на монитор вернулась пятерка. Однако в таких местах, где что-то случилось и ведутся работы, или на самых популярных направлениях, движение по-прежнему затруднено. Постепенно дорожная обстановка будет улучшаться. Мы же пока обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник было зарегистрировано 69 ДТП, пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили 58 протоколов, в том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил прилично, сел за руль, был отловлен, сурово наказан. В итоге штраф, лишение на время прав, а также выплата компенсационной стоимости автомобиля. Ну что ж, друзья, будем внимательны, ничего не нарушаем, тогда на дорогах станет спокойнее. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая объясняет, почему на идеально чистых улицах Японии практически отсутствуют общественные мусорные баки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим классическую сцену. Идеальный отпуск. Токио. В одной руке пустой стаканчик из-под кофе, а в другой, ну, какая-нибудь обертка от сэндвича. И вот приходится бродить по этим просто безупречно чистым улицам в полной растерянности, потому что...
3: Нигде нет мусорных урн.
2: Да, вообще ни одной. Это какой-то сюрреализм прям. Ну, как искать воду в пустыне. И сегодня в нашем разборе мы опираемся на свежую статью BBC, чтобы понять этот японский парадокс. Наша миссия — разобраться, как история, экономика и культура создали вот эту уникальную городскую среду.
3: И тут важно сразу сказать, что дело вовсе не в какой-то мифической, знаешь, врожденной чистоплотности японцев, как многие привыкли думать.
2: То есть это стереотип?
3: Абсолютно. За исчезновением урн с улиц стоит вполне конкретный исторический перелом, который прям полностью изменил подход к городской среде.
2: Слушай, мы давайте проследим, с чего вообще все началось. В материалах упоминается март 1995 года как такая отправная точка. Что такого произошло тогда, что заставило власти пойти на столь крайние меры и убрать, ну, базовую инфраструктуру?
3: Это был момент глубочайшего потрясения для страны. В токийском метро произошел теракт секты Аум Синрикё. Они распылили зарин.
2: Ого, да. Страшная трагедия.
3: Да, 14 человек погибли, тысячи получили отравление. Власти просто оказались перед лицом вот этой невидимой, совершенно непредсказуемой угрозы. И в качестве экстренной меры предосторожности было решено запечатать, ну или полностью убрать все уличные урны.
2: А, понятно. То есть логика в том, чтобы лишить террористов места, куда можно незаметно спрятать взрывчатку или новые химикаты. Это, кстати, очень напоминает то, что произошло с досмотром в аэропортах. Ну, как один острый кризис навсегда меняет повседневность. До 2001 года никто и не думал снимать обувь на контроле.
3: А последующие атаки 11 сентября в США только закрепили эти строгие меры. В Японии урны окончательно стали восприниматься как такая неконтролируемая угроза безопасности.
2: Но вот тут возникает парадокс. Непосредственная угроза спала, прошли десятилетия. Почему урны просто не вернули на улицы?
3: А потому что муниципалитеты быстро поняли одну вещь. Отсутствие урн оказалось невероятно выгодно им в долгосрочной перспективе.
2: Подожди-ка, в каком смысле выгодно? Звучит как-то нелогично. Ну, кажется, если убрать урны, люди просто начнут бросать мусор прямо под ноги, и город моментально утонет в грязи. Как это может быть на руку властям?
3: Вот тут вступает в игру экономика и особенности японского быта. Дело в том, что в Японии очень строгие правила сортировки домашнего мусора. И плюс за его вывоз часто нужно платить. И когда на улицах стояли большие урны, местные жители просто начали выбрасывать туда свои домашние отходы, чтобы, ну, обойти эти сложные правила.
2: Ничего себе! То есть они прям несли пакеты из дома в уличные мусорки?
3: Да-да, в статье приводится очень показательный пример Киото. Из-за такого домашнего мусора уличные урны постоянно переполнялись. Вокруг скапливалась грязь, а расходы на обслуживание и вывоз этих отходов просто взлетели до небес.
2: Обалдеть!
3: В итоге городские власти сократили число урн более чем вдвое, запустив параллельно компании против мусора и вообще полностью изменив дизайн среды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис ОВ.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме поддержания порядка без общественных мусорных баков, что в Японии, например, стало возможным благодаря социальным нормам, приучающим граждан уносить мусор с собой. Как это произошло, выясняли наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
9: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
11: Хорошо. Экономия бюджета – это сильный аргумент. Но мой скепсис никуда не делся. Как все-таки удалось избежать катастрофы на улицах? Ведь мусор от тех же перекусов куда-то нужно девать.
12: А политика сработала исключительно потому, что она наложилась на глубоко укоренившиеся повседневные привычки. В материалах BBC подчеркивается концепция «миюаку окакенай», что означает «избегание причинения неудобств другим».
11: Звучит как такой негласный социальный контракт?
12: Да, именно.
11: То есть каждый гражданин буквально несет свой собственный груз ответственности, ну, в данном случае, свой мусор в кармане до самого дома, чтобы не перекладывать эту проблему на плечи общества.
12: Абсолютно верно. И к этому добавляется сам образ жизни. Профессор истории Эйко Марука Синявер отмечает, что в Японии редко едят на ходу. Возможность произвести мусор вот по дороге от дома до работы минимальна.
11: А, ну да.
13: Пути генерируется гораздо меньше отходов, чем, например, в западных странах.
11: Получается, страдают-то в основном туристы. Они целыми днями гуляют от достопримечательности к достопримечательности со снеками, и им приходится как бы перенимать этот менталитет, ну, делай как местные и носи мусор с собой.

0: привычка забирать мусор домой, чтобы никого не обременять, а с другой – вот эта попытка решить проблему наплыва людей с помощью высоких технологий.
1: В общем, безупречные улицы Японии остаются результатом такого сложного коктейля исторического страха перед терроризмом, стремления муниципалитетов сэкономить бюджет и, конечно, глубокого взаимного уважения людей. Это поразительный пример долгосрочной адаптации общества.
0: Да уж. И вот о чем действительно стоит задуматься в финале. Если целая нация смогла так органично адаптироваться к исчезновению такой базовой инфраструктуры, как уличные урны, просто за счет коллективной ответственности, от каких еще привычных городских удобств можно было бы отказаться при изменении социальных привычек? Возможно, пустой стаканчик из-под кофе в руке посреди улицы – это не повод для растерянности, а скорее напоминание о том, что чистота всегда начинается с наших собственных карманов. Всем спасибо за внимание.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пека в этой студии все 3 часа провел, рассказывая всякие невероятные истории. Ну и в завершении, как всегда, давайте поговорим о кино. Знаете, в Голливуде решили еще раз доказать, некоторые семейные истории заканчиваются только тогда, когда зрители окончательно перестают покупать билеты. Со «Скайуокерами» этого явно не произошло.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: После 8-летнего перерыва «Звездные войны» собираются вернуться к главной семейной линии своей киносаги. Lucasfilm выбрала режиссера для первого фильма новой трилогии. Им станет Джон Уоттс. Имя подходящее для большого франчайза. Уоттс снял 3 фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом, «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой». Со вселенной «Звездных войн» он тоже знаком. Уоттс был одним из создателей сериала «Опорная команда». Сценариями новой трилогии занимается Саймон Кинберг, работавший над франшизой «Люди Икс» и мультсериалом «Звездные войны. Повстанцы». Причем, по данным Deadline, над этим проектом он работает еще с 2018 года. Самая любопытная деталь – новая трилогия должна продолжить именно сагу Скайуокеров, которая, казалось бы, завершилась в 2019 году фильмом «Скайуокер. Восход». Сообщается, что Дейзи Ридли рассматривается для возвращения к роли Рей. Здесь, правда, есть очень важная оговорка. Окончательного зеленого света от Disney проект пока не получил. То есть режиссер и сценарист уже выбраны, направление выбрано, однако запуск производства еще не гарантирован. А история получается почти символической. Я напомню, что в 1977 году все ведь начиналось с Люка Скайуокера, принцессы Леи и Хана Соло. Затем появились приквелы про Энакина, потом была новая трилогия с Рей, а после нее вселенная разрослась уже во все стороны. Тут пошли и сериалы, и отдельные герои, разные эпохи. Однако спустя несколько лет Lucasfilm, очевидно, снова возвращается туда, откуда все начиналось. Впрочем, до этого нас наверняка ведь еще ждет один фильм. Это «Звездные войны. Звездный истребитель». Его премьера назначена на 28 мая 2027 года. Так что вот эта самая далекая-далекая галактика продолжает расширяться, хотя время от времени все равно возвращается домой. Видимо, даже в космосе семейные истории самые долгоиграющие. Всем хорошего вечера и до встречи завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Мегаполисы мира. На радио Мелодия. Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность. Это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул? Мегаполисы мира. На радио Мелодия. Музыка без слов. На радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр здравоохранения отметил, в декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумари, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Министр подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. Искать средства придется всем министерствам. Нужно экономить, чтобы дать деньги медикам и пациентам, пояснил Абумари. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, политик ответил, что окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и «Автор».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Великие композиторы. Великие композиторы оставили после себя бесценное музыкальное наследие. Хотя их современники часто вовсе не считали этих музыкантов талантливыми. Гений оперы Джузеппе Верди, например, в свое время не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая сегодня, по иронии судьбы, носит его имя. В 1833 году комиссия отказала ему в зачислении, объявив, что, во-первых, Верди на 4 года старше, чем положено, а во-вторых, не способен к композиции и из рук вон плохо играет на фортепиано. Куда удачнее складывалась учеба Жоржа Бизе. Тот в 9 лет поступил в Парижскую консерваторию, собрал ряд наград за успехи в игре на фортепиано и органе, а также писал вполне неплохие произведения. Желая продолжить обучение, Бизе однажды выиграл римскую премию и, захватив с собой рекомендательное письмо от своего педагога, отправился в Италию. Правда, передать письмо адресату он забыл и в итоге прочитал его сам. В послании говорилось, что Бизе — умный и воспитанный молодой человек, у которого нет ни малейшего намека на музыкальный талант. Победил обстоятельства и веймарский гений Иоганн Себастьян Бах. В 18 веке композиторов часто приглашали выступать при королевских дворах. Однажды в Дрездене гастролировал популярный в то время французский органист Луи Маршан. Играл он действительно великолепно, приводя публику в восторг. Как-то Маршану рассказали о некоем таланте по имени Бах. Француз тут же пожелал сразиться с юным дарованием. Сначала Луи Маршан исполнил сложнейшую арию со множеством виртуозных вариаций, а потом к клавиру пригласили Баха. Публика провожала его сочувственными взглядами, но напрасно. Бах, впервые услышавший композицию, не только в точности ее повторил, но и предложил Маршану творческое состязание в игре на органе, отчего француз благоразумно отказался.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшо-сервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на билетшо-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love». Песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал голосом любви.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Блю Гавайи», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

Can't Help Falling in Love стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять, в нее просто падаешь.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу сервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса. Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ лишь на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен. В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21%. 20% поставили Сейму 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой. Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жители призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 миллиона 700 тысяч смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цели плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр здравоохранения отметил, в декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Министр подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. Искать средства придется всем министерствам. Нужно экономить, чтобы дать деньги медикам и пациентам, пояснил Абумери. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, политик ответил, что окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для горожан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро. Даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Салласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, о ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работникам. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача. Круизный сезон в Риге еще далек от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов, больше, чем когда-либо прежде за один сезон, и до конца года эта цифра продолжит расти. Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу 3 круизных судна – «Гамбург», «МСС Магнифика» и «Аида Мар», сообщает управление Рижского свободного порта. За весь 2025 год рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря. Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США, Великобритании. Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна «Гамбург». До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов. Причем Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе. 6 лайнеров посетили латвийскую столицу впервые. Отдельным успехом в порту считают рост числа туристов премиального и экспедиционного класса. Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма. Пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов рижские и свободные порты его партнеры развивают как отдельные. Отдельное направление. Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями. С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. Даже в декабре рижский порт рассчитывает принять еще 4 круизных судна. Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря. После двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер «Аида Прима». Динамика последних лет показывает, насколько быстро растет круизный туризм в столице. В 2024 году рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров. В 2025 уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена еще до наступления октября. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр здравоохранения отметил, в декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумари, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Министр подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. Искать средства придется всем министерствам. Нужно экономить, чтобы дать деньги медикам и пациентам, пояснил Абумари. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, политик ответил, что окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21% опрошенных. 20% поставили Сейму 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой. Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жители призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 700 000 смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых трех месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,1%, мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,3%. Расчеты основаны на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют три крупнейшие розничные сети – Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 миллиона 400 тысяч евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 миллионов 400 тысяч евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период Центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые две недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние два месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готов сотрудничаете с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим». Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека. Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%. С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66% до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года, однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38% до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время, при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен, сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21% опрошенных. 20% поставили своему 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой. Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жителей призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 700 000 смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для горожан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро. Даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Салласпилсском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, а ситуации.